0: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: DeLorean 91.9. Sentí otra música.